0: FM Compacto 103.3 Santa Fe.
1: Clásicos. Otoño 2026.
2: Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».